Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для дороги.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Дефицит бюджета в текущем году не превысит 3% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, бюджет на следующий год будет заложен с дефицитом в размере около 2%. Силуанов отметил, что Минфин формирует бюджет на 3 года, исходя из цены отсечения в $50 за баррель, хотя стоимость нефти может быть и ниже. Добавлю, по действующему бюджетному правилу, если цена нефти на мировых рынках оказывается выше цены отсечения, дополнительные доходы Минфин направляет в Фонд национального благосостояния. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшее время может уйти в отставку. Как пишет РИА Новости, такое мнение нескольких руководителей партии «Христианско-демократический союз», который возглавляет Мерц, приводит Bloomberg. Добавлю, в настоящее время партия переживает политический кризис. Она проиграла на региональных выборах в землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Переднее Померание. Там «Христианско-демократический союз» не преодолел 5-процентный барьер и впервые в истории не прошел в парламент. Обязательную прописку следует отменить. Такое мнение в беседе «Стас» высказал вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. По его словам, государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями. Добавлю, ранее в МВД напомнили, что штампы о месте регистрации и отношении к воинской обязанности остаются обязательными элементами внутреннего паспорта. В Москве открыли памятник бывшему мэру Юрию Лужкову. Как пишут «Известия», бронзовый монумент установили на пересечении Большого Сухаревского переулка и улицы Сретенки. Лужков изображен сидящим на гранитном постаменте, рядом расположен

0: положены бронзовая надпись мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову и карта столицы. Добавлю, церемония открытия прошла в день 90-летия со дня рождения Лужкова. Он возглавлял Москву с 1992 по 2010 год. Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи за 8 месяцев составил 23 тысячи машин. Это на 63% меньше, чем за тот же период года прошлого. Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив при этом, что импорт подержанных легковушек из Китая вырос почти в два раза. По словам Целикова, это связано с тем, что в Китае гораздо шире выбор маломощных машин, которые попадают под льготный утильсбор. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

королю эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на Дорожном радио. Ваша Яна.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Бюджет на ближайшие 3 года будет непростым, однако, несмотря на сложности, удалось достичь баланса, который не окажет негативного влияния на экономику. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, проект бюджета на следующий год предусматривает дефицит около 2% ВВП. При этом, как пишет РИА Новости, зампред Центробанка Алексей Заботкин отметил, что изменение траектории ключевой ставки в октябре из-за бюджетного фактора маловероятно. Президент Владимир Путин планирует провести встречу с лидерами парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму. Формат мероприятия станет известен позже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомню, выборы прошли с 18 по 20 сентября. Согласно предварительным данным, 5% барьер, необходимый для попадания в Госдуму, преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Белый дом начинает атаку на фейковые новости. Об этом в своей соцсети написал президент США Дональд Трамп, назвав некоторые СМИ угрозой национальной безопасности, которую необходимо остановить. При этом Трамп подчеркнул, что речь не идет о гонениях на свободную прессу. Напомню, ранее американский президент лишил доступа в Белый дом журналистов ряда СМИ, обвинив их в публикации фейков о работе американской администрации. В ответ на это издание подали в суд. Россиянка стала мамой в 17-й раз. Как пишет РИА Новости, в Минздраве Московской области сообщили, что роды прошли в родильном доме Красногорска. Сейчас мама и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо. Теперь в семье 12 девочек и 5 мальчиков, самой старшей дочери 22 года. Напомню, ранее стало известно, что россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня», с 1 января будут получать выплату в размере 1 000 000 рублей через социальный фонд в беззаявительном режиме. В Санкт-Петербурге планируют построить кольцевую линию метро. Для первых 2 участков уже разработали документацию. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщили в администрации города. Согласно документам, первый участок длиной почти 4 километра пройдет от станции Лесная 2 до площади Калинина. Второй, длиной чуть менее 4,5 километров, соединит площадь Калинина и Ладожскую 2. Завершение создания кольцевой линии запланировано на 2040 год. По словам губернатора Александра Беглова, линия необходима Петербургу, и город делает все для соблюдения сроков строительства.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Дефицит бюджета в текущем году не превысит 3% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, бюджет на следующий год будет заложен с дефицитом в размере около 2%. Силуанов отметил, что Минфин формирует бюджет на 3 года, исходя из цены отсечения в $50 за баррель, хотя стоимость нефти может быть и ниже. Добавлю, по действующему бюджетному правилу, если цена нефти на мировых рынках оказывается выше цены отсечения, дополнительные доходы Минфин направляет в Фонд национального благосостояния. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшее время может уйти в отставку. Как пишет РИА Новости, такое мнение нескольких руководителей партии «Христианско-демократический союз», который возглавляет Мерц, приводит Bloomberg. Добавлю, в настоящее время партия переживает политический кризис. Она проиграла на региональных выборах в землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Переднее Померание. Там «Христианско-демократический союз» не преодолел 5-процентный барьер и впервые в истории не прошел в парламент. Обязательную прописку следует отменить. Такое мнение в беседе «Стас» высказал вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. По его словам, государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями. Добавлю, ранее в МВД напомнили, что штампы о месте регистрации и отношении к воинской обязанности остаются обязательными элементами внутреннего паспорта. К другим темам. Грибникам для похода в лес советуют выбирать яркую одежду. В беседе с РТ миколог Марина Струк рассказала, что, во-первых, на одежде светлых ярких тонов сразу заметны ползущие клещи. Во-вторых, если грибнику станет плохо или он потеряется, спасателям будет гораздо легче его найти. Также, по словам эксперта, искусственному интеллекту не стоит доверять определение грибов по фото. Нейросеть сможет идентифицировать самые популярные грибы, но со сложными видами не справится. Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи за 8 месяцев составил 23 тысячи машин. Это на 63% меньше, чем за тот же период года прошлого. Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив при этом, что импорт подержанных легковушек из Китая вырос почти в 2 раза. По словам Целикова, это связано с тем, что в Китае гораздо шире выбор маломощных машин, которые попадают под льготный утильсбор.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Дефицит бюджета в текущем году не превысит 3% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам,

0: словам, бюджет на следующий год будет заложен с дефицитом в размере около 2%. Силуанов отметил, что Минфин формирует бюджет на 3 года, исходя из цены отсечения в $50 за баррель, хотя стоимость нефти может быть и ниже. Добавлю, по действующему бюджетному правилу, если цена нефти на мировых рынках оказывается выше цены отсечения, дополнительные доходы Минфин направляет в Фонд национального благосостояния. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшее время может уйти в отставку. Как пишет РИА Новости, такое мнение нескольких руководителей партии «Христианско-демократический союз», которую возглавляет Мерц, приводит Bloomberg. Добавлю, в настоящее время партия переживает политический кризис. Она проиграла на региональных выборах в землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Переднее-Померания. Там «Христианско-демократический союз» не преодолел 5-процентный барьер и впервые в истории не прошел в парламент. Обязательную прописку следует отменить. Такое мнение в беседе Стас высказал вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. По его словам, государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями. Добавлю, ранее в МВД напомнили, что штампы о месте регистрации и отношении к воинской обязанности остаются обязательными элементами внутреннего паспорта. К другим темам. Грибникам для похода в лес советуют выбирать яркую одежду. В беседе с РТ миколог Марина Струк рассказала, что, во-первых, на одежде светлых и ярких тонов сразу заметны ползущие клещи. Во-вторых, если грибнику станет плохо или он потеряется, спасателям будет гораздо легче его найти. Также, по словам эксперта, искусственному интеллекту не стоит доверять определение грибов по фото. Нейросеть сможет идентифицировать самые популярные грибы, но со сложными видами не справится. Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи за 8 месяцев составил 23 тысячи машин. Это на 63% меньше, чем за тот же период года прошлого. Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив при этом, что импорт подержанных легковушек из Китая вырос почти в 2 раза. По словам Целикова, это связано с тем, что в Китае гораздо шире выбор маломощных машин, которые попадают под льготный утильсбор.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, а вот сильный голос и искренность Ярослава остаются навсегда. Цените искренность и слушайте душевную музыку на Дорожном радио. С вами в пути Яна Чурина.

сколько лет, сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В Ростовской области восстановили движение поездов на перегоне Двайна-Ялемут. 20 сентября там сошли с рельсов цистерны с мазутом, никто не пострадал. Однако более 30 поездов вынуждены изменили маршруты и свыше 600 пассажиров перевезли.

0: автобусами. С 9 вечера понедельника на пострадавшем перегоне открылся один путь. Пассажирские составы проходят этот участок в Ростовской области по временному графику в реверсивном режиме.
1: Россия.
0: Компании в России могут получить налоговые льготы за расходы на защиту от беспилотников. Поправки в налоговый кодекс правительство планирует внести уже этой осенью. Речь идет не о компенсациях, а именно об изменении порядка учета расходов на оборону и восстановление объектов, передает агентство РБК заявление замминистра финансов Алексея Сазанова. Меры планируют распространить на все отрасли экономики страны.
1: Про здоровье.
0: Начинает работу всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора до 2 октября будут отвечать на вопросы о вакцинации, совместимости прививок и мерах профилактики, в том числе для детей. Номера телефонов бесплатной горячей линии и адреса консультационных центров, напомню, доступны на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
1: Мир.
0: Жители Сингапура начали получать деньги за чтение. Достаточно читать не менее 15 минут в день и отмечаться на одном из госсайтов. После каждого сеанса система начисляет по 20 баллов. 1000 таких баллов можно обменять на 1 сингапурский доллар. Таким образом, чтобы заработать сумму, эквивалентную примерно 66 рублям, нужно ежедневно читать в течение 50 дней. Однако власти сообщают, что цель проекта не заработок, а борьба с так называемым думскроллингом, навязчивым листанием на смартфоне новостей из соцсетей, которое вызывает тревогу и снижает концентрацию.
1: Транспорт.
0: В аэропорту Оренбурга открылся новый аэровокзальный комплекс. Его площадь в 3,5 раза превысила размеры старого здания. Также в аэропорту имени Гагарина появилась отдельная зона для международных рейсов и впервые в полувековой истории воздушной гавани. 4 телетрапа и закрытые галереи. Фасад нового аэровокзального комплекса Оренбурга выполнили по мотивам знаменитого пухового платка. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

осень, не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71, 0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Образование.
2: Победителям и призерам Олимпиад станет сложнее поступить в вузы. С будущего учебного года право поступления без вступительных экзаменов получат лишь победители Олимпиад. А учитывать станут только результаты старшеклассников. Это следует из подготовленного Министерством образования и науки документа. Физику сделают обязательным ЕГЭ для 37 направлений, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности.
3: Интересные факты.
2: Жители европейской части России смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом. 12 октября ближайшая к Солнцу планета достигнет максимального удаления от светила, и Меркурий можно будет увидеть без бинокля и телескопа, прежде всего в вечерних сумерках, но лишь в европейской части России. Планета появится низко над горизонтом вечером 12 октября, и лучше всего его будет видно в местах с открытым пространством, например, за городом, если там нет высоких зданий и деревьев.
3: Мир.
2: Франция может временно смягчить стандарты качества топлива для снижения цен на автозаправках. С таким предложением выступил президент этой страны Эммануэль Макрон. Также французский лидер предложил увеличить долю биотоплива при выпуске дизеля и попросил Еврокомиссию отсрочить введение новых требований для импортеров ископаемого топлива. Напомню, что цены на дизтопливо во Франции и Германии обновили исторические рекорды. Причиной стало ограничение судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
3: Транспорт.
2: Во всех городах Ярославской области оплатить проезд в общественном транспорте можно через Яндекс.Гоу. Сервис работает теперь не только в Ярославле и Рыбинске, но и Переславле-Залесском, Ростове-Великом, Угличе, Мышкине и так далее. Чтобы купить билет, нужно открыть раздел «Транспорт» в приложении Яндекс.Гоу, нажать «Купить билет» и дождаться сигнала Bluetooth-метки в салоне, а затем выбрать маршрут и количество билетов.

0: тобой и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Даша Королева знает секрет идеальных вареников с вишней. Рецепт прост. Заварное тесто на кипятке, свежая сезонная ягода и ручная лепка. А еще желание порадовать домашней едой своих близких. Уютного вам вечера! Ваша Яна Чурина.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенько.

защитить готов все честь. И оружием забытым сам вершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси-ка новенького, бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького,

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Образование.
2: Победителям и призерам Олимпиад станет сложнее поступить в вузы. С будущего учебного года право поступления без вступительных экзаменов получат лишь победители Олимпиад. А учитывать станут только результаты старшеклассников. Это следует из подготовленного Министерством образования и науки документа. Физику сделают обязательным ЕГЭ для 37 направлений, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности.
3: Интересные факты.
2: Жители европейской части России смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом. 12 октября ближайшая к Солнцу планета достигнет максимального удаления от светила, и Меркурий можно будет увидеть без бинокля и телескопа, прежде всего в вечерних сумерках, но лишь в европейской части России. Планета появится низко над горизонтом вечером 12 октября, и лучше всего его будет видно в местах с открытым пространством, например, за городом, если там нет высоких зданий и деревьев.
3: Мир.
2: Франция может временно смягчить стандарты качества топлива для снижения цен на автозаправках. С таким предложением выступил президент этой страны Эммануэль Макрон. Также французский лидер предложил увеличить долю биотоплива при выпуске дизеля и попросил Еврокомиссию отсрочить введение новых требований для импортеров ископаемого топлива. Напомню, что цены на дизтопливо во Франции и Германии обновили исторические рекорды. Причиной стало ограничение судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
3: Транспорт.
2: Во всех городах Ярославской области оплатить проезд в общественном транспорте можно через Яндекс.Гоу. Сервис работает теперь не только в Ярославле и Рыбинске, но и Переславле-Залесском, Ростове-Великом, Угличе, Мышкине и так далее. Чтобы купить билет, нужно открыть раздел «Транспорт» в приложении Яндекс.Гоу, нажать «Купить билет» и дождаться сигнала Bluetooth метки в салоне, а затем выбрать маршрут и количество билетов.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве.

0: Призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В Ростовской области восстановили движение поездов на перегоне Двойная Ельмут. 20 сентября там сошли с рельсов цистерны с мазутом, никто не пострадал. Однако более 30 поездов вынужденно изменили маршруты и свыше 600 пассажиров перевезли автобусами. С 9 вечера понедельника на пострадавшем перегоне открылся один путь. Пассажирские составы проходят этот участок в Ростовской области по временному графику в реверсивном режиме.
0: Россия.
1: Компании в России могут получить налоговые льготы за расходы на защиту от беспилотников. Поправки в налоговый кодекс правительство планирует внести уже этой осенью. Речь идет не о компенсациях, а именно об изменении порядка учета расходов на оборону и восстановление объектов, передает агентство РБК заявление замминистра финансов Алексея Сазанова. Меры планируют распространить на все отрасли экономики страны.
0: Про здоровье.
1: Начинает работу всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора до 2 октября будут отвечать на вопросы о вакцинации, совместимости прививок и мерах профилактики, в том числе для детей. Номера телефонов бесплатной горячей линии и адреса консультационных центров, напомню, доступны на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
0: Мир.
1: Жители Сингапура начали получать деньги за чтение. Достаточно читать не менее 15 минут в день и отмечаться на одном из госсайтов. После каждого сеанса система начисляет по 20 баллов. 1000 таких баллов можно обменять на 1 сингапурский доллар. Таким образом, чтобы заработать сумму, эквивалентную примерно 66 рублям, нужно ежедневно читать в течение 50 дней. Однако власти сообщают, что цель проекта не заработок, а борьба с так называемым думскроллингом, навязчивым листанием на смартфоне новостей из соцсетей, которое вызывает тревогу и снижает концентрацию.
0: Транспорт.
1: В аэропорту Оренбурга открылся новый аэровокзальный комплекс. Его площадь в 3,5 раза превысила размеры старого здания. Также в аэропорту имени Гагарина появилась отдельная зона для международных рейсов и впервые в полувековой истории воздушной гавани. 4 телетрапа и закрытые галереи. Фасад нового аэровокзального комплекса Оренбурга выполнили по мотивам знаменитого пухового платка. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовила и озвучила Александр Карпин. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В Ростовской области восстановили движение поездов на перегоне Двойная-Ельмут. 20 сентября там сошли с рельсов цистерны с мазутом, никто не пострадал. Однако более 30 поездов вынуждены изменили маршруты и свыше 600 пассажиров перевезли автобусами. С 9 вечера понедельника на пострадавшем перегоне открылся один путь. Пассажирские составы проходят этот участок в Ростовской области по временному графику в реверсивном режиме.
0: Россия.
1: Компании в России могут получить налоговые льготы за расходы на защиту от беспилотников. Поправки в налоговый кодекс правительство планирует внести уже этой осенью. Речь идет не о компенсациях, а именно об изменении порядка учета расходов на оборону и восстановление объектов, передает агентство РБК заявление замминистра финансов Алексея Сазанова. Меры планируют распространить на все отрасли экономики страны.
0: Про здоровье.
1: Начинает работу всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора до 2 октября будут отвечать на вопросы о вакцинации, совместимости прививок и мерах профилактики, в том числе для детей. Номера телефонов бесплатной горячей линии и адреса консультационных центров, напомню, доступны на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
0: Мир.
1: Жители Сингапура начали получать деньги за чтение. Достаточно читать не менее 15 минут в день и отмечаться на одном из госсайтов. После каждого сеанса система начисляет по 20 баллов. 1000 таких баллов можно обменять на 1 сингапурский доллар. Таким образом, чтобы заработать сумму, эквивалентную примерно 66 рублям, нужно ежедневно читать в течение 50 дней. Однако власти сообщают, что цель проекта не заработок, а борьба с так называемым думскроллингом, навязчивым листанием на смартфоне новостей из соцсетей, которая вызывает тревогу и снижает концентрацию.
0: Транспорт.
1: В аэропорту Оренбурга открылся новый аэровокзальный комплекс. Его площадь в 3,5 раза превысила размеры старого здания. Также в аэропорту имени Гагарина появилась отдельная зона для международных рейсов и впервые в полувековой истории воздушной гавани. 4 телетрапа и закрытые галереи. Фасад нового аэровокзального комплекса Оренбурга выполнили по мотивам знаменитого пухового платка. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
15: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
17: Привет, вы кто?
18: О, мы мини-лента.

0: 8-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Дорожное радио.

0: Группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Образование.
2: Победителям и призерам Олимпиад станет сложнее поступить в вузы. С будущего учебного года право поступления без вступительных экзаменов получат лишь победители Олимпиад. А учитывать станут только результаты старшеклассников. Это следует из подготовленного Министерством образования и науки документа. Физику сделают обязательным ЕГЭ для 37 направлений, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности.
3: Интересные факты.
2: Жители европейской части России смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом. 12 октября ближайшая к Солнцу планета достигнет максимального удаления от светила, и Меркурий можно будет увидеть без бинокля и телескопа, прежде всего в вечерних сумерках, но лишь в европейской части России. Планета появится низко над горизонтом вечером 12 октября, и лучше всего его будет видно в местах с открытым пространством, например, за городом, если там нет высоких зданий и деревьев.
3: Мир.
2: Франция может временно смягчить стандарты качества топлива для снижения цен на автозаправках. С таким предложением выступил президент этой страны Эммануэль Макрон. Также французский лидер предложил увеличить долю биотоплива при выпуске дизеля и попросил Еврокомиссию отсрочить введение новых требований для импортеров ископаемого топлива. Напомню, что цены на дизтопливо во Франции и Германии обновили исторические рекорды. Причиной стало ограничение судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
3: Транспорт.
2: Во всех городах Ярославской области оплатить проезд в общественном транспорте можно через Яндекс.Гоу. Сервис работает теперь не только в Ярославле и Рыбинске, но и Переславле-Залесском, Ростове-Великом, Угличе, Мышкине и так далее. Чтобы купить билет, нужно открыть раздел «Транспорт» в приложении Яндекс.Гоу, нажать «Купить билет» и дождаться сигнала Bluetooth метки в салоне, а затем выбрать маршрут и количество билетов.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Образование.
2: Победителям и призерам Олимпиад станет сложнее поступить в вузы. С будущего учебного года право поступления без вступительных экзаменов получат лишь победители Олимпиад. А учитывать станут только результаты старшеклассников. Это следует из подготовленного Министерством образования и науки документа. Физику сделают обязательным ЕГЭ для 37 направлений, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности.
3: Интересные факты.
2: Жители европейской части России смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом. 12 октября ближайшая к Солнцу планета достигнет максимального удаления от светила, и Меркурий можно будет увидеть без бинокля и телескопа, прежде всего в вечерних сумерках, но лишь в европейской части России. Планета появится низко над горизонтом вечером 12 октября, и лучше всего его будет видно в местах с открытым пространством, например, за городом, если там нет высоких зданий и деревьев.
3: Мир.
2: Франция может временно смягчить стандарты качества топлива для снижения цен на автозаправках. С таким предложением выступил президент этой страны Эммануэль Макрон. Также французский лидер предложил увеличить долю биотоплива при выпуске дизеля и попросил Еврокомиссию отсрочить введение новых требований для импортеров ископаемого топлива. Напомню, что цены на дизтопливо во Франции и Германии обновили исторические рекорды. Причиной стало ограничение судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
3: Транспорт.
2: Во всех городах Ярославской области оплатить проезд в общественном транспорте можно через Яндекс.Гоу. Сервис работает теперь не только в Ярославле и Рыбинске, но и Переславле-Залесском, Ростове-Великом, Угличе, Мышкине и так далее. Чтобы купить билет, нужно открыть раздел «Транспорт» в приложении Яндекс.Гоу, нажать «Купить билет» и дождаться сигнала Bluetooth-метки в салоне, а затем выбрать маршрут и количество билетов.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
15: Категория 6+.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
17: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
18: Возрастное ограничение 13+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил.

0: оставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: Образование.
1: Министерство просвещения запустило в детских садах новый проект «Орлята дошколята». Он направлен на приобщение детей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, сообщили в ведомстве. Воспитателям всех регионов министерство направило методические рекомендации. По данным парламентской газеты, проект рассчитан на детей 6-7 лет и является преемственным со школьной программой «Орлята России». Одной из целей проекта Минпросвещения называет создание единого воспитательного пространства от группы детского садика до выпускного класса школы и студенческой скамьи.
2: Интересные факты.
1: Сходство музыкальных вкусов в отношениях оказалось важнее, чем сходство характеров или ценностей. Такой вывод сделали ученые из университета Инсбрука на основании опроса более 300 влюбленных и женатых пар. Участники эксперимента отвечали на вопросы о любимых и нелюбимых музыкальных исполнителях, чертах личности, ценностях и качестве отношений. Выяснилось, что сходство вкусов в музыке сопровождается небольшим ростом нежности и удовлетворенности отношениями. Однако ученые прямо отметили, что подобная особенность не создает и не разрушает семейные пары, но лишь делает такие союзы немного крепче.
2: Транспорт.
1: Импорт подержанных легковых автомобилей из Китая вырос за год почти вдвое. С января по август прирост в поставках составил 98%, а всего в Россию за это время привезли 75 тысяч машин с пробегом по КНР. Причем это не только местные марки, более четверти импорта пришлось на собранные в Китае автомобили Volkswagen. Далее следуют модели брендов Audi, Toyota, Honda и так далее. А собственно, китайские автобренды заняли менее 12,5% от общего объема поставок, резюмировало агентство «Автостат». Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: готовь, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Сколько раз Яна Чурикова была ведущей народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

двигается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложнее.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Образование.
2: Министерство просвещения запустило в детских садах новый проект «Орлята дошколята». Он направлен на приобщение детей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, сообщили в ведомстве. Воспитателям всех регионов министерство направило методические рекомендации. По данным парламентской газеты, проект рассчитан на детей 6-7 лет и является преемственным со школьной программой «Орлята России». Одной из целей проекта Минпросвещения называет создание единого воспитательного пространства от группы детского садика до выпускного класса школы и студенческой скамьи.
3: Интересные факты.
2: Сходство музыкальных вкусов в отношениях оказалось важнее, чем сходство характеров или ценностей. Такой вывод сделали ученые из университета Инсбрука на основании опроса более 300 влюбленных и женатых пар. Участники эксперимента отвечали на вопросы о любимых и нелюбимых музыкальных исполнителях, чертах личности, ценностях и качестве отношений. Выяснилось, что сходство вкусов в музыке сопровождается небольшим ростом нежности и удовлетворенности отношениями. Однако ученые прямо отметили, что подобная особенность не создает и не разрушает семейные пары, но лишь делает такие союзы немного крепче.
3: Транспорт.
2: Импорт подержанных легковых автомобилей из Китая вырос за год почти вдвое. С января по август прирост в поставках составил 98%, а всего в Россию за это время привезли 75 тысяч машин с пробегом по КНР. Причем это не только местные марки, более четверти импорта пришлось на собранные в Китае автомобили Volkswagen. Далее следуют модели брендов Audi, Toyota, Honda и так далее. А собственно, китайские автобренды заняли менее 12,5% от общего объема поставок, резюмировало агентство «Автостат». Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и боже, каком мужчине – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Ирина Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5

0: рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
13: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Из первых уст.
1: АвтоВАЗ анонсировал новинки марки SKM. На этой неделе на автовыставке в Казани компания покажет 7 коммерческих моделей. Это минивэн, микроавтобус и фургон. Главной премьерой эксперты называют переднеприводный SKM M9. Он оснащается 2-литровым дизелем мощностью 150 лошадиных сил. Впервые покажут версии скорой помощи и бронированный вариант. Производить автомобили марки SKM АвтоВАЗ планирует в Тольятти и Нижнем Новгороде.
0: Образование.
1: Правила поступления в вузы изменятся. Со следующего учебного года в России появится система дополнительных баллов. Абитуриент сможет добровольно сдавать физику, химию, информатику и другие ЕГЭ и сможет не использовать этот результат в основном конкурсе. Тогда вуз начислит за сданный, но не востребованный экзамен от 15 до 25 дополнительных баллов.
0: Россия.
1: Жители европейской части России смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом. 12 октября ближайшая к Солнцу планета достигнет максимального удаления от светила, и Меркурий можно будет увидеть без бинокля и телескопа, прежде всего в вечерних сумерках, но лишь в европейской части России. Планета появится низко над горизонтом вечером 12 октября, и лучше всего его будет видно в местах с открытым пространством, например, за городом, если там нет высоких зданий и деревьев.
0: Новые технологии.
1: Китайские ученые создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию. Она работает на глубине до 10 метров. Испытания инженеры-конструкторы проводили в Южно-Китайском море. За час панели выработали энергии, достаточной для зарядки аккумуляторов и питания светодиодной панели. Ожидается, что подводная солнечная электростанция пригодится для энергоснабжения подводных датчиков, камер, систем связи и так далее.
0: Транспорт.
1: В Оренбурге презентовали новый аэровокзальный комплекс. Его фасад выполнен в стиле оренбургского пухового платка. В воздушной гавани появились отдельная зона для международных рейсов, а также 4 телетрапа и закрытые галереи. Новый терминал Оренбургской воздушной гавани имени Юрия Гагарина официально запустили одновременно с презентацией аэровокзальных комплексов в Барнауле и Пскове, а также запуском отремонтированной взлетно-посадочной полосы в Махачкале. В официальной церемонии по видеосвязи, напомню, принял участие президент Владимир Путин. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о традиции отказа от личного транспорта и о том, когда появилась первая автошкола. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

классный, так и знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай.

0: дорог вокруг.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «День без автомобилей» и «Первая автошкола». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Есть в мире одна интересная традиция – проводить «День без автомобилей». День с большой буквы, если что, часть пиара все-таки. Цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами и снижения уровня шума в городах. В общем, традиция родилась в 1998 году во Франции. Произошло это как раз 22 сентября. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов, а уже спустя три года их число перевалило за 1000. К движению официально присоединились 35 стран мира. Как ни странно, но Россия в этом движении, вернее, не движении, тоже участвует. Присоединяйтесь. И еще один юбилей. 120 лет назад, осенью 1906 года, в Санкт-Петербурге появилась первая в России автошкола. Называлась очень солидно – Императорская школа шоферов. Водители потребовались лично Николаю II. Император питал большую страсть к автомобилям. Его личный автопарк считался крупнейшим в Европе. Естественно, возникла острая необходимость в

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Белый орел, Виа веселые ребята, город 312 и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ!
4: Виа Суперстар!
5: Новый сезон!
3: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Опять назад пустым ехать?
9: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатно. Шиномонтажом.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Дорожное радио представляет.
18: Юная гимназистка и ее друзья-коты.
19: У меня лапки.
18: Отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству решить проблему нехватки водителей общественного транспорта. Кабинет министров должен принять дополнительные меры до 1 декабря. Помимо сокращения кадрового дефицита, перед представителями исполнительной власти стоит задача улучшить условия труда водителей и сделать профессию более привлекательной. По данным Министерства транспорта, нехватка водителей в России составляет от 25 до 35% от штатной численности.
0: Россия.
1: В Ростовской области восстановили движение поездов на перегоне Двайна-Ельмут. 20 сентября там сошли с рельсов цистерны с мазутом, никто не пострадал. Однако более 30 поездов вынужденно изменили маршруты и свыше 600 пассажиров перевезли автобусами. С 9 вечера понедельника на пострадавшем перегоне открылся один путь. Пассажирские составы проходят этот участок в Ростовской области по временному графику в реверсивном режиме. Победителям и призерам Олимпиад станет сложнее поступить в вузы. С будущего учебного года право поступления без вступительных экзаменов получат лишь победители Олимпиад, а учитывать станут только результаты старшеклассников. Это следует из подготовленного Министерством образования и науки документа. Физику сделают обязательным ЕГЭ для 37 направлений, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности.
0: Мир.
1: Франция может временно смягчить стандарты качества топлива для снижения цен на автозаправках. С таким предложением выступил президент этой страны Эммануэль Макрон. По его мнению, это позволит нефтеперерабатывающим заводам быстрее нарастить производство. Также французский лидер предложил увеличить долю биотоплива при выпуске дизеля и попросил Еврокомиссию отсрочить введение новых требований для импортеров ископаемого топлива. Напомню, что цены на дизтопливо во Франции и Германии обновили исторические рекорды. Причиной стало ограничение судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
0: Транспорт.
1: Кроссовер «Москвич» подешевел более чем на 500 000. Столичный автопроизводитель ввел скидку в 560 тысяч рублей на модель М70 в комплектации Drive, но только до конца сентября. С учетом выгоды цена автомобиля начинается примерно от 2,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе завода. Ранее была также снижена отпускная стоимость кроссовера «Москвич-3». Это привело к увеличению продаж модели на 70 с лишним процентов. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
9: Берем кредиты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
2: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах.

0: Ограничениях его использования доступны на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй – мобильное приложение от платежной системы МИР.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
2: В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Дорожное радио.

0: рублей по официальному курсу Центробанка. Мера будет действовать до конца этого года. Топливо в Германии сейчас действительно дорогое. По данным крупнейшего автомобильного клуба страны, в середине сентября литр бензина Супер Е10, близкий к российскому АИ-95, стоил в среднем около 2 евро 29 центов. Это примерно 221 рубль. А дизеля около 2 евро 41 цента, примерно 232 рубля. Власти рассчитывают, что скидка позволит населению и бизнесу сэкономить в общей сложности около 2,5 миллиарда евро. Аналогичную меру Германия уже вводила в мае и июне этого года.
1: Россия.
0: Между тем, Миноборнауки подготовило обновленные правила приема в университеты, которые планируют ввести с 2027-2028 учебного года. Изменения коснутся перечня обязательных ЕГЭ, учета олимпиад и системы дополнительных баллов. Так, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю начнут требовать там, где раньше вузы могли выбирать между ней и обществознанием. Математика, в свою очередь, появится среди обязательных экзаменов на всех направлениях, связанных с информационной безопасностью. Кроме того, планируется отменить многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут сразу поступать на конкретную специальность.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Сколько раз Яна Чурикова была ведущей народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Государственная комиссия по радиочастотам обязала МТС, Мегафон, Вымпелком и Т2 обеспечить полноценное покрытие сотовой связью все населенные пункты России с населением более 2000 человек до 31 марта 2027 года. В Минцифры пояснили, что сейчас в таких поселениях связь есть, но не у всех операторов. Новое требование направлено на устранение пробелов в сетях каждой компании. Эксперты отмечают, что это усилит конкуренцию, поможет сдерживать рост тарифов и обеспечит жителям резервные каналы связи. Параллельно в России развивается 5G. По поручению президента сеть уже запущена в 16 городах для 10 миллионов абонентов. До конца года планируется расширение покрытия еще на 50 городов.
0: Мир.
1: Германия с 1 октября планирует снизить цены на бензин и дизель за счет уменьшения налогов, сообщает агентство Рейтер. Скидка составит 17 евроцентов с каждого литра. Это примерно 16 рублей по официальному курсу Центробанка. Мера будет действовать до конца этого года. Топливо в Германии сейчас действительно дорогое. По данным крупнейшего автомобильного клуба страны, в середине сентября литр бензина Супер Е10, близкий к российскому АИ-95, стоил в среднем около 2 евро 29 центов. Это примерно 221 рубль. А дизеля около 2 евро 41 цента, примерно 232 рубля. Власти рассчитывают, что скидка позволит населению и бизнесу сэкономить в общей сложности около 2,5 миллиарда евро. Аналогичную меру Германия уже вводила в мае и июне этого года.
0: Россия.
1: Между тем, Миноборнауки подготовила обновленные правила приема в университеты, которые планируют ввести с 2027-28 учебного года. Изменения коснутся перечня обязательных ЕГЭ, учета олимпиад и системы дополнительных баллов. Так, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю начнут требовать там, где раньше вузы могли выбирать между ней и обществознанием. Математика, в свою очередь, появится среди обязательных экзаменов на всех направлениях, связанных с информационной безопасностью. Кроме того, планируется отменить многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут сразу

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал: спасет этот мир любовь. Перевернется мир, не исчезнет, не сгорит этот мир, моя любовь.

изменится мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый дождь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Российское правительство выделит дополнительно более 1 миллиарда рублей на социальную газификацию. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, деньги направят на подключение к газовым сетям льготных категорий граждан. В этом году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Средства можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Мишустин также отметил, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Дополнительное финансирование ранее поддержал президент России Владимир Путин.
0: Деньги.
1: Тем временем Минфин планирует разрешить использовать цифровые рубли для отдельных бюджетных выплат. Об этом сообщила первая замминистра финансов Ирина Окладникова. По ее словам, переход на такую форму денег будет добровольным. Кроме того, несколько государственных контрактов уже переведены в цифровой формат. Сейчас Минфин также обсуждает с Госдумой возможность закрепить право правительства использовать цифровые рубли на постоянной основе.
0: Россия.
1: Между тем, с 1 января в российских загранпаспортах изменится оформление бланков, сообщили в МВД. Из них уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. В ведомстве пояснили, что это связано в том числе с ситуациями, когда несовершеннолетним отказывали во въезде в некоторые страны без собственного документа, даже если они были вписаны в паспорт родителя. Уже выданные загранпаспорта менять не потребуется, они останутся действительными до окончания срока действия.
0: Туризм.
1: Между тем, у россиян растет спрос на индивидуальные программы и поездки за пределы привычных Хайнаня, Шанхая и Пекина. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на представителей туротрасли. Например, путешественники интересуются Гуйлинем на юге страны и провинцией Юньнань. Кроме того, туристы стали более требовательными к уровню отелей, программ и наличию русскоязычных гидов. Данные туроператоров также подтверждают рост интереса к материковому Китаю. За год число бронирований таких туров выросло примерно в 14 раз. При этом основная часть поездок по-прежнему приходится на остров Хайнань. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Oh my.

0: внутренне.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, какими турами пополнится маршрутная сеть Владимирской области, долго ли еще будут действовать скидки на зимний отдых в Египте и на какую экскурсию можно отправиться на катамаране «Сириус Вектор». А начнем мы новое путешествие с удовольствием спустя всего несколько песен.
1: Дорожное радио.

0: задраит люки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какими турами пополнится маршрутная сеть Владимирской области, долго ли еще будут действовать скидки на зимний отдых в Египте и на какую экскурсию можно отправиться на катамаране «Сириус Вектор».
0: Поехали!
2: Владимирская область летом провела конкурс по новым туристическим маршрутам. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», из 12 заявок местные власти поддержали 6. И теперь до конца года в регионе должны появиться маршрут «Гусь хрустальный», «Хрустальное сердце Золотого кольца» и «Историческая тропа в Покрове». В Суздале запустят пешеходный маршрут по Кабацкой горе, а в Кольчугине сказочный квест «Тайна самого вкусного чая». Новая пешеходная тропа протянется от Боголюбова

0: легкой боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
0: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Дорожное радио представляет.
8: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
9: У меня лапки?
8: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
7: Дорожное радио.
10: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какие правила действуют в доме Филиппа Киркорова. Что интересного было на свадьбе Акмаля, также узнаем, как Кирилл Туриченко проводит время с супругой. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Акмаль и его супруга Александра устроили пышное свадебное торжество. Напомню, пара зарегистрировала брак еще в прошлом году, а в этом решила отпраздновать события вместе с друзьями и близкими. Праздник прошел в стилистике средневекового бала. Все было продумано до мелочей. Оркестр, декорации, особая атмосфера, а гостей встречали настоящие придворные. Акмаль выбрал классический черный костюм. А вот у Александры было сразу два образа. Ажурное платье в пол с открытой спиной и кремовое платье с корсетом. Музыкальными подарками для молодоженов стали выступления Стаса Пьехи и группы «Бис». Артисты исполнили свои главные хиты.

0: Кирилл Туриченко и его супруга Дарья часто делятся в социальных сетях кадрами со своих тренировок. И этот раз не стал исключением. Как шутит артист, своими спортивными привычками он уже, кажется, начинает раздражать друзей. То плавает, то бегает. Обычно супруги начинают тренировку с пробежки, а затем переходят к 4 упражнениям, которые выполняют по кругу. В ход идут гантели, резинки, штанги и мячи. В завершение Кирилл и Дарья пожелали всем не забывать о физической активности и больше заниматься спортом.
1: Всегда сложно возвращаться, поэтому не пропускайте тренировки. Занимайтесь, уделяйте время себе, спорту и хорошему настроению. Пока.
2: Пишет пресса.
0: Какие правила существуют в вашем доме? А вот у Филиппа Киркорова довольно необычное. Недавно король российской эстрады рассказал, что уже полгода все гости, которые приходят к нему домой, оставляют телефоны в специальном боксе. По словам артиста, это правило касается даже близких друзей. Как признался Киркоров, без телефонов обычная вечеринка превращается в теплый и живой разговор. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
2: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Белый орел. Виа веселые ребята. Город 312. И другие.
3: Не пропустите.
4: На НТВ.
3: Виа Суперстар.
4: Новый сезон.
0: С 26 сентября в 21.20. На НТВ. 16+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с рисунком.

0: сейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Опять назад пустым ехать?
4: Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Дорожное радио представляет.
8: Уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
9: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
8: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
7: Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Расходы на безопасность не повлияют на тарифы на электроэнергию. Как пишет ТАСС, об этом сообщает антимонопольная служба. Ведомство разработало проект приказа, в котором предложено учитывать в тарифах расходы на безопасность электросети, однако подчеркивает, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. При этом главы регионов могут оказать поддержки сетевым организациям, в том числе предоставив субсидии из средств регионального бюджета. В одном из торговых комплексов Стерлитамака произошел пожар. 4 человека погибли, еще 9 пострадали. Об этом сообщили в МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло в кирпичном 4-этажном здании торгово-сервисного комплекса. Площадь пожара превысила 2000 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. Как пишет РИА Новости, в оперативных службах города предварительной причиной пожара называют «короткое замыкание». Со следующего года изменится бланк загранпаспорта. Из него уберут графы «личный код» и учетная запись. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. Там пояснили, что эти поля больше не используются в современном правовом пространстве, поэтому признаны неактуальными. Добавлю, ранее в МВД напомнили, что человеку, который меняет внутренний российский паспорт в 20-45 лет, оформлять новый заграничный документ не требуется. Люксовые автомобили с пробегом в России стали продаваться хуже. За август была куплена 181 такая машина, это на 22% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Вторичный рынок люксовых автомобилей падает уже 3 месяца подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат». Отмечается также, что в общей сложности за 8 месяцев года было куплено 1640 подержанных люксов, это на 5% меньше, чем в январе-августе года прошлого.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Ирина Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Сколько раз Яна Чурикова была ведущей народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Расходы на безопасность не повлияют на тарифы на электроэнергию. Как пишет ТАСС, об этом сообщает антимонопольная служба. Ведомство разработало проект приказа, в котором предложено учитывать в тарифах расходы на безопасность электросети, однако подчеркивает, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. При этом главы регионов могут оказать поддержки сетевым организациям, в том числе предоставив субсидии из средств регионального бюджета. В одном из торговых комплексов Стерлитамака произошел пожар. 4 человека погибли, еще 9 пострадали. Об этом сообщили в МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло в кирпичном 4-этажном здании торгово-сервисного комплекса. Площадь пожара превысила 2000 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. Как пишет РИА Новости, в оперативных службах города предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Со следующего года изменится бланк загранпаспорта. Из него уберут графы «личный код» и учетная запись. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. Там пояснили, что эти поля больше не используются в современном правовом пространстве, поэтому признаны неактуальными. Добавлю, ранее в МВД напомнили, что человеку, который меняет внутренний российский паспорт в 20 и 45 лет, оформлять новый заграничный документ не требуется. Люксовые автомобили с пробегом в России стали продаваться хуже. За август была куплена 181 такая машина, это на 22% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Вторичный рынок люксовых автомобилей падает уже 3 месяца подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат». Отмечается также, что в общей сложности за 8 месяцев года было куплено 1640 подержанных люксов, это на 5% меньше, чем в январе-августе года прошлого.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение, простуд.

0: гриппа.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103. 555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonpro.ru.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. ЦПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН, заявив, что действующая система не соответствует реалиям современного мира. В статье для агентства Bloomberg Эрдоган также предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности. Комментируя эти инициативы, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что институт постоянных членов Совбеза, а также право вето являются очень важным элементом для структуры ООН, и Россия сохраняет свою приверженность этому элементу. Минсельхоз прокомментировал рост цен на мясо птицы. Согласно данным Росстата, которое привело издание «Коммерсант», за август курица подорожала почти на 16%, мясо индейки выросло в цене на 15%. В Минсельхозе пояснили, что динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне, и сейчас происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства. Порядок приема в вузы могут изменить. Как пишет РИА Новости, согласно проекту Миноборнауки, со следующего года планируется существенно увеличить число направлений, где физика станет обязательным экзаменом. Историю нужно будет сдавать там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательной на всех специальностях в области информационной безопасности. К настоящему времени в России насчитывается чуть меньше 3,5 миллиона китайских легковушек. При этом только в 5 регионах их численность превышает 100 тысяч единиц. Такие данные содержатся в отчете агентства «Автостат». Отмечается, что большая часть китайских машин зарегистрирована в Москве и Подмосковье, около 850 тысяч. Далее идут Петербург, Краснодарский край и Татарстан. В общей сложности на долю китайских машин приходится немногим более 7% от общего числа зарегистрированных в стране легковушек.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Старуха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора, что-то не получается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН, заявив, что действующая система не соответствует реалиям современного мира. В статье для агентства Bloomberg Эрдоган также предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности. Комментируя эти инициативы, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что институт постоянных членов Совбеза, а также право вето являются очень важным элементом для структуры ООН, и Россия сохраняет свою приверженность этому элементу. Минсельхоз прокомментировал рост цен на мясо птицы. Согласно данным Росстата, которое привело издание «Коммерсант», за август курица подорожала почти на 16%, мясо индейки выросло в цене на 15%. В Минсельхозе пояснили, что динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне, и сейчас происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства. Порядок приема в вузы могут изменить. Как пишет РИА Новости, согласно проекту Миноборнауки, со следующего года планируется существенно увеличить число направлений, где физика станет обязательным экзаменом. Историю нужно будет сдавать там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательной.

на всех специальностях в области информационной безопасности. К настоящему времени в России насчитывается чуть меньше 3,5 миллионов китайских легковушек. При этом только в 5 регионах их численность превышает 100 тысяч единиц. Такие данные содержатся в отчете агентства «Автостат». Отмечается, что большая часть китайских машин зарегистрирована в Москве и Подмосковье, около 850 тысяч, далее идут Петербург, Краснодарский край и Татарстан. В общей сложности на долю китайских машин приходится немногим более 7% от общего числа зарегистрированных в стране легковушек.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
14: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
15: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех.
16: Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
20: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Городом дождей мы мазаны одним миром.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Расходы на безопасность не повлияют на тарифы на электроэнергию. Как пишет ТАСС, об этом сообщает антимонопольная служба. Ведомство разработало проект приказа, в котором предложено учитывать в тарифах расходы на безопасность электросети, однако подчеркивает, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. При этом главы регионов могут оказать поддержки сетевым организациям, в том числе предоставив субсидии из средств регионального бюджета. В одном из торговых комплексов

0: Стерлитамака произошел пожар. 4 человека погибли, еще 9 пострадали. Об этом сообщили в МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло в кирпичном 4-этажном здании торгово-сервисного комплекса. Площадь пожара превысила 2000 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. Как пишет РИА Новости, в оперативных службах города предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Со следующего года изменится бланк загранпаспорта. Из него уберут графы «личный код» и учетная запись. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. Там пояснили, что эти поля больше не используются в современном правовом пространстве, поэтому признаны неактуальными. Добавлю, ранее в МВД напомнили, что человеку, который меняет внутренний российский паспорт в 20 и 45 лет, оформлять новый заграничный документ не требуется.
1: Мир.
0: Между Трампом и американской прессой разгорается конфликт. 18 сентября президент США заявил, что ряд СМИ больше не будут допущены в Белый дом, потому что они распространяют фейки. После этого крупнейшие телеканалы отказались освещать мероприятия с участием Трампа. Согласно заявлению журналистов, общественности жизненно важно получать точную независимую информацию о своем правительстве. Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность новостной организации из-за того, что не согласна с ее репортажами.
1: Транспорт.
0: Люксовые автомобили с пробегом в России стали продаваться хуже. За август была куплена 181 такая машина, это на 22% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Вторичный рынок люксовых автомобилей падает уже 3 месяца подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат». Отмечается также, что в общей сложности за 8 месяцев года было куплено 1640 подержанных люксов, это на 5% меньше, чем в январе-августе года прошлого.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под милого ботаника. Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Расходы на безопасность не повлияют на тарифы на электроэнергию. Как пишет ТАСС, об этом сообщает антимонопольная служба. Ведомство разработало проект приказа, в котором предложено учитывать в тарифах расходы на безопасность электросети, однако подчеркивает, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. При этом главы регионов могут оказать поддержки сетевым организациям, в том числе предоставив субсидии из средств регионального бюджета. В одном из торговых комплексов Стерлитамака произошел пожар. 4 человека погибли, еще 9 пострадали. Об этом сообщили в МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло в кирпичном 4-этажном здании торгово-сервисного комплекса. Площадь пожара превысила 2000 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. Как пишет РИА Новости, в оперативных службах города предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Со следующего года изменится бланк загранпаспорта. Из него уберут графы «личный код» и учетная запись. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. Там пояснили, что эти поля больше не используются в современном правовом пространстве, поэтому признаны неактуальными. Добавлю, ранее в МВД напомнили, что человеку, который меняет внутренний российский паспорт в 20 и 45 лет, оформлять новый заграничный документ не требуется.
0: Мир.
1: Между Трампом и американской прессой разгорается конфликт. 18 сентября президент США заявил, что ряд СМИ больше не будут допущены в Белый дом, потому что они распространяют фейки. После этого крупнейшие телеканалы отказались освещать мероприятия с участием Трампа. Согласно заявлению журналистов, общественности жизненно важно получать точную независимую информацию о своем правительстве. Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность новостной организации из-за того, что не согласна с ее репортажами.
0: Транспорт.
1: Люксовые автомобили с пробегом в России стали продаваться хуже. За август была куплена 181 такая машина, это на 22%.

0: %1,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Вторичный рынок люксовых автомобилей падает уже 3 месяца подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат». Отмечается также, что в общей сложности за 8 месяцев года было куплено 1640 подержанных люксов, и это на 5% меньше, чем в январе-августе года прошлого.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Дорогой, а что это ты напеваешь?
15: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
18: Я Пирелли.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
19: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Мир необратимо движется к многополярности. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гутерреш с трибуны Генассамблеи организации. По его словам, многополярность может принимать разные формы, а избежать гегемонии и разделения на блоки позволит путь к сетевой многополярности, когда многочисленные центры влияния сосуществуют в рамках общего международного права и общих правил. Напомню, сейчас в Нью-Йорке проходит мероприятие 81-й сессии Генассамблеи ООН. Выступление главы МИД нашей страны Сергея Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября.
0: Россия.
2: В Госдуме нового созыва планируют создать новые комитеты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Палате парламента. По его словам, речь идет о комитетах по развитию новых регионов и по развитию искусственного интеллекта. Напомню, выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. Согласно предварительным результатам, 5% барьер преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Окончательное подведение итогов голосования запланировано на 25 сентября. В этом году на набор в отряд космонавтов было подано 12 тысяч заявок, что стало новым рекордом. Такие данные привел гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, рекордного результата удалось добиться благодаря тому, что оповещение о наборе было размещено на госуслугах.
0: Транспорт.
2: Водителя могут лишить прав за нестандартные номера. Как пишут «Известия», об этом предупреждают адвокаты. Отмечается, что Верховный суд относит к нестандартным номера, которые не соответствуют установленным размерам, имеют измененную форму начертания или толщину линии цифр и букв. При этом ключевым фактором остается доказательство того, что водитель заранее знал о нарушении. А если причиной проблемы стала ошибка изготовителя, он может потребовать возмещения убытков.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: любовь.
1: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
2: Сколько раз Яна Чурикова была ведущей народной премии «Звезды дорожного радио»?
1: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Мир необратимо движется к многополярности. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гутерреш с трибуны Генассамблеи организации. По его словам, многополярность может принимать разные формы, а избежать гегемонии и разделения на блоки позволит путь к сетевой многополярности, когда многочисленные центры влияния сосуществуют в рамках общего международного права и общих правил. Напомню, сейчас в Нью-Йорке проходит мероприятие 81-й сессии Генассамблеи ООН. Выступление главы МИД нашей страны Сергея Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября.
0: Россия.
2: В Госдуме нового созыва планируют создать новые комитеты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Палате парламента. По его словам, речь идет о комитетах по развитию новых регионов и по развитию искусственного интеллекта. Напомню, выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. Согласно предварительным результатам, 5-процентный барьер преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Окончательное подведение итогов голосования запланировано на 25 сентября. В этом году на набор в отряд космонавтов было подано 12 тысяч заявок, что стало новым рекордом. Такие данные привел гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, рекордного результата удалось добиться благодаря тому, что оповещение о наборе было размещено на госуслугах.
0: Транспорт.
2: Водителя могут лишить прав за нестандартные номера. Как пишут «Известия», об этом предупреждают адвокаты. Отмечается, что Верховный суд относит к нестандартным номера, которые не соответствуют установленным размерам, имеют измененную форму начертания или толщину линии цифр и букв. При этом ключевым фактором остается доказательство того, что водитель заранее знал о нарушении. А если причиной проблемы стала ошибка изготовителя, он может потребовать возмещения убытков.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Привет, вы кто?
8: Мы мини-лента?
7: Оу, вы что, вернулись?

0: 8-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный.

0: Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. От всего сердца поздравляем с днем рождения своего любимого внучика. Наш внучок, наша отрада. Мы тебе поздравить рады. С днем рождения, родной. Парень шустрый, заводной. Будь веселым, умным, смелым, любознательным, умелым. Никогда не унывай. До свидания, Дорожное радио.
2: Вновь земля вокруг солнца замкнула свой круг и сказала: привет, с днем рождения. В этот праздничный день для тебя, милый друг, мир наполнен особым значением.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Вся наша команда передает привет уважаемой, любимой нашей Нине Ивановне, которая проживает в городе Стерлитамак, Республике Башкортостан. Уважаемая Нина Ивановна, несмотря на 70 лет, мы желаем вам хорошей погоды, крепкого здоровья, долголетия, мира и добра. Пусть для вас в этот вечер прозвучит песня Натальи Вайс «Я просто женщина». Удачи на дорогах, спасибо, до свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем коллегу Ивана и супругу Анну с рождением первенца. Желаем маме и малышу крепкого здоровья, счастья и спокойных дней. Ивану сил, терпения и радости от нового статуса. С наилучшими пожеланиями, коллектив «Спасибо, Дорожное радио».
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Официальный сайт Дорожного радио.
2: Дорожное.ру.
1: Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
3: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
3: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. В этот осенний день хотелось бы послушать эту прекрасную песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень вас прошу исполнить душевную песенку «Латышки, ты не земная». И большое вам спасибо за ваши душевные песни. Дай вам Бог всего самого лучшего, чтобы передача была ваша «Неземная». Спасибо вам большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Дилара, от всего сердца хочу поздравить тебя с днем рождения. Пусть каждый день приносит радость и вдохновение, а все мечты воплощаются в реальность. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, гармонии во всех начинаниях. Привет, Светлана. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поставить для своего любимого, дорогого человечка такую песню. Люблю его, очень люблю и обожаю. Спасибо вам огромное.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, поставьте песню Надежду Кадышеву «Ворожи, не ворожи». Спасибо, Дорожное радио, что вы есть с нами.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня моему дорогому внуку 15 лет. Спасибо, Дорожное радио. Звук поставил.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою подружку Маргариту с днем рождения. Желаю ей безграничного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех самых заветных желаний. Пусть удача сопутствует тебе, Риточка, во всех твоих начинаниях. Всего самого наилучшего. Хочу заказать песню для подружки Риточки Аллегровой с днем рождения. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет в Красницу своей любимой маме Татьяне Дмитриевне Люблевой. Поздравляю ее со своим днем рождения. Спасибо ей передаю за то, что она мне подарила жизнь. Меня зовут Марианна, ее дочь старшая. И хотела бы заказать песню «Зеленоглазое такси». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Любимое дорожное радио, хочу передать привет всему преподавательскому составу. Прошу поставить вас песню «Жасмин» Дольче Вита. Спасибо, до свидания.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «День без автомобилей» и «Первая автошкола». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Есть в мире одна интересная традиция – проводить «День без автомобилей». День с большой буквы, если что, часть пиара все-таки. Цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами и снижения уровня шума в городах. В общем, традиция родилась в 1998 году во Франции. Произошло это как раз 22 сентября. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов, а уже спустя три года их число перевалило за 1000. К движению официально присоединились 35 стран мира. Как ни странно, но Россия в этом движении, вернее, не движении, тоже участвует. Присоединяйтесь. И еще один юбилей. 120 лет назад, осенью 1906 года, в Санкт-Петербурге появилась первая в России автошкола. Называлась очень солидно – «Императорская школа шоферов». Водители потребовались лично Николаю II. Император питал большую страсть к автомобилям. Его личный автопарк считался крупнейшим в Европе. Естественно, возникла острая необходимость в профессиональных кадрах для управления и обслуживания техники. Из курсантов готовили не просто водителей, а высококлассных механиков. Специализированных автосервисов в те годы в России не существовало, поэтому шофер должен был уметь самостоятельно разобрать и починить автомобиль, включая двигатель. Между тем, считается, что официально первая автошкола в мире была открыта в 1910 году. Тогда английский предприниматель Хью Стэнли Робертс основал курсы управления автомобилем для всех желающих. Экзамен на знание основ вождения появился немного позднее в той же Англии, в 1935 году. Первым человеком, который успешно его сдал, был некий мистер Бин. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Советов. 40 лет на сцене. Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране. От Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Кому Ирина Дубцова?

Кузнецова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Украинский конфликт можно решить быстрее, чем принято считать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны Генассамблеи ООН. По его словам, американская администрация тесно сотрудничает с лидерами России и Украины. Трамп также сделал несколько заявлений относительно Ирана. В частности, он выразил уверенность в том, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку сразу после американских выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября, и мировые цены на нефть упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта. Тем временем, рейтинг Трампа в США снизился до самых низких показателей за всю его политическую карьеру. По данным опросов, главу Белого дома поддерживает лишь 32% американцев. Основное недовольство вызывает рост стоимости жизни и война против Ирана. Ввод жилья по итогам года может составить около 100 миллионов квадратных метров. Как пишет РИА Новости, такой прогноз привел вице-премьер Марат Хуснуллин. При этом он отметил, что за первые 8 месяцев года ввод жилья сократился в сравнении с тем же периодом года прошлого на 14%. Если многоквартирное жилье по объемам ввода выросло, то серьезные проблемы наблюдаются в секторе индивидуального строительства. По словам Хуснуллина, на ситуацию повлиял фактор высокой ключевой ставки и недостатка ипотеки именно в ИЖС. Оформление карты болельщика планируется сделать обязательным условием посещения матчей Кубка России по футболу. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщил источник в Минцифры. По его словам, распоряжение еще не подписано, но предполагается, что нововведение вступит в силу уже с октября. Напомню, с сезона 2022-2023 года фан-айди необходим для посещения матчей российской премьер-лиги. Карта болельщика также требуется для прохода на финал Кубка России и матча за Суперкубок страны. В Госдуму внесли проект о порядке размещения объектов дорожного сервиса. Он призван упорядочить процесс размещения таких объектов вдоль магистрали, сделав поездки по стране безопаснее и комфортнее. Вступление нововведений в силу запланировано на 1 марта следующего года. Об этом сообщает Минтранс, отмечая, что в документе впервые на законодательном уровне закрепляются несколько понятий. В частности, мобильный объект дорожного сервиса – это автолавки и магазины, а также термин «многофункциональная зона дорожного сервиса», то есть территория, где на одной площадке размещаются не менее двух объектов.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ

0: Виа Суперстар.
1: Новый сезон.
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

шумят. Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ну что там у вас на Невском?
3: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Денис Клявер отдыхает от гастролей в столярной мастерской. Там можно и с мыслями собраться, и кровать для младшего сына Даниэля собрать. Забота о семье в поступках. А творчеству есть место на сцене и у верстака. Создавайте новое вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

осень, не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал: спасет этот мир любовь. Не перевернется мир, не исчезнет, не сгорит этот мир, моя любовь.

сдастся мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый.

0: никогда не забуду.
1: Дорожное радио.
2: Есть

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН, заявив, что действующая система не соответствует реалиям современного мира. В статье для агентства Bloomberg Эрдоган также предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности. Комментируя эти инициативы, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что институт постоянных членов Совбеза, а также право вето являются очень важным элементом для структуры ООН, и Россия сохраняет свою приверженность этому элементу.
0: Россия.
1: Минсельхоз прокомментировал рост цен на мясо птицы. Согласно данным Росстата, которое привело издание «Коммерсант», за август курица подорожала почти на 16%, мясо индейки выросло в цене на 15%. В Минсельхозе пояснили, что динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне, и сейчас происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства. Порядок приема в вузы могут изменить. Как пишет РИА Новости, согласно проекту Миноборнауки, со следующего года планируется существенно увеличить число направлений, где физика станет обязательным экзаменом. Историю нужно будет сдавать там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательной на всех специальностях в области информационной безопасности. Сообщение о том, что туры в Таиланд якобы отменяют из-за коронавируса, опровергли. Ранее подобная информация появилась в ряде телеграм-каналов, однако, как пишет ТАСС, Ассоциация туроператоров сообщает, что уровень заболеваемости в стране почти в 3 раза ниже, чем в среднем за последние 3 года. Туроператоры не выпускали предупреждения об угрозе заражения коронавирусом в Таиланде и не отменяют по этой причине оплаченные туры.
0: Транспорт.
1: К настоящему времени в России насчитывается чуть меньше 3,5 миллионов китайских легковушек. При этом только в 5 регионах их численность превышает 100 тысяч единиц. Такие данные содержатся в отчете агентства «Автостат». Отмечается, что большая часть китайских машин зарегистрирована в Москве и Подмосковье, около 850 тысяч. Далее идут Петербург, Краснодарский край и Татарстан. В общей сложности на долю китайских машин приходится немногим более 7% от общего числа зарегистрированных в стране легковушек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН, заявив, что действующая система не соответствует реалиям современного мира. В статье для агентства Bloomberg Эрдоган также предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности. Комментируя эти инициативы, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что институт постоянных членов Совбеза, а также право вето являются очень важным элементом для структуры ООН, и Россия сохраняет свою

0: о всех специальностях в области информационной безопасности. Сообщение о том, что туры в Таиланд якобы отменяют из-за коронавируса, опровергли. Ранее подобная информация появилась в ряде телеграм-каналов, однако, как пишет ТАСС, ассоциация туроператоров сообщает, что уровень заболеваемости в стране почти в 3 раза ниже, чем в среднем за последние 3 года. Туроператоры не выпускали предупреждения об угрозе заражения коронавирусом в Таиланде и не отменяют по этой причине оплаченные туры. Транспорт. К настоящему времени в России насчитывается чуть меньше 3,5 миллионов китайских легковушек. При этом только в 5 регионах их численность превышает 100 тысяч единиц. Такие данные содержатся в отчете агентства «Автостат». Отмечается, что большая часть китайских машин зарегистрирована в Москве и Подмосковье, около 850 тысяч. Далее идут Петербург, Краснодарский край и Татарстан. В общей сложности на долю китайских машин приходится немногим более 7% от общего числа зарегистрированных в стране легковушек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь,

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурикова.

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «День без автомобилей» и «Первая автошкола». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Есть в мире одна интересная традиция – проводить «День без автомобилей». День с большой буквы, если что, часть пиара все-таки. Цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами и снижения уровня шума в городах. В общем, традиция родилась в 1998 году во Франции. Произошло это как раз 22 сентября. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов, а уже спустя три года их число перевалило за 1000. К движению официально присоединились 35 стран мира. Как ни странно, но Россия в этом движении, вернее, не движении, тоже участвует. Присоединяйтесь. И еще один юбилей. 120 лет назад, осенью 1906 года, в Санкт-Петербурге появилась первая в России автошкола. Называлась очень солидно – Императорская школа шоферов. Водители потребовались лично Николаю II. Император питал большую страсть к автомобилям. Его личный автопарк считался крупнейшим в Европе. Естественно, возникла острая необходимость в профессиональных кадрах для управления и обслуживания техники. Из курсантов готовили не просто водителей, а высококлассных механиков. Специализированных автосервисов в те годы в России не существовало, поэтому шофер должен был уметь самостоятельно разобрать и починить автомобиль, включая двигатель. Между тем, считается, что официально первая автошкола в мире была открыта в 1910 году. Тогда английский предприниматель Хью Стэнли Робертс основал курсы управления автомобилем для всех желающих. Экзамен на знание основ вождения появился немного позднее в той же Англии, в 1935 году. Первым человеком, который успешно его сдал, был некий мистер Бин. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Мир необратимо движется к многополярности. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гутерреш с трибуны Генассамблеи организации. По его словам, многополярность может принимать разные формы, а избежать гегемонии и разделения на блоки позволит путь к сетевой многополярности, когда многочисленные центры влияния сосуществуют в рамках общего международного права и общих правил. Напомню, сейчас в Нью-Йорке проходит мероприятие 81-й сессии Генассамблеи ООН. Выступление главы МИД нашей страны Сергея Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября. В Госдуме нового созыва планируют создать новые комитеты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Палате парламента. По его словам, речь идет о комитетах по развитию новых регионов и по развитию искусственного интеллекта. Напомню, выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. Согласно предварительным результатам, 5% барьер преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Окончательное подведение итогов голосования запланировано на 25 сентября. Первая российская вакцина против вируса папилломы вышла на рынок. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в компании «Нанолек», которая занимается производством препарата. Там отметили, что ранее российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Появление собственного производства позволяет переломить эту тенденцию. Первая серия вакцины из 30 тысяч доз поступит в медицинские учреждения в конце сентября. До конца года будет произведено 600 тысяч доз. В этом году на набор в отряд космонавтов было подано 12 тысяч заявок, что стало новым рекордом. Такие данные привел гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, рекордного результата удалось добиться благодаря тому, что оповещение о наборе было размещено на госуслугах. Баканов отметил, что 350 человек уже прошли первичный отбор. Все процедуры отбора будут завершены до конца года. Водителя могут лишить прав за нестандартные номера. Как пишут «Известия», об этом предупреждают адвокаты. Отмечается, что Верховный суд относит к нестандартным номера, которые не соответствуют установленным размерам, имеют измененную форму начертания или толщину линии цифр и букв. При этом ключевым фактором остается доказательство того, что водитель заранее знал о нарушении. А если причиной проблемы стала ошибка изготовителя, он может потребовать возмещения убытков.
0: Новости на Дорожном радио.